0: путь абсолютно нормальный, потому что школа это предоставить не может, но при нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в каком, котором ее дает репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, и так далее. Это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно. А еще мне там в конце, если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
1: Ну так, я скажу, что у батьков нечто не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Ты заправдена простая, Татьяна?
0: Нет, конечно, она не простая, особенно, ну, я говорю за свой предмет. Она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе. Вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам. Но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
1: Но я бы не решила.
0: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, и поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
1: А скажи, пожалуйста, чи увогуле шмат детей, вот по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников, занимаются с репетиторами? Каких это может быть отсоток пригодно?
0: Выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии. Вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получает.
1: Слухай, а як вы сприймаєте це слово про те, що репетитор – це таке штучне надзьмування ведами дітей? Ось маленький проміжок часу, так, дитинка надзьмають як гумовий шарик, але це просто ненадовго, тобто ці веди потім вельми хутко зникають, які були отримані.
0: Ну, слушай, вообще речь идет про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос? Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой и выход.
1: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, чи есть тут запит на репетиторов?
0: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, им нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь есть, но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего берут репетиторов тоже выпускные в классах на подготовку к 8-классистым экзаменам или к матуре, чтобы повысить свой процент и поступить туда, куда они планировали. Да? Но не секрет, здесь тоже есть не очень хорошие учителя. И родители не всегда могут уделить время и справиться с этой проблемой.

0: программой объяснить. Ну, в принципе, чтобы объяснить математику, нужно владеть методикой математики. Я же не пойду объяснять сантехнику, как ремонтировать санузел. Но это все знают точно, как учить детей. Будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, вот это парадокс.
1: Ну, то бок, у принципе, репетиторство – это нормальная з'ява для большинства краин, коли не для всех краин, то бок, повсюль оно есть. И вот это змагание как бы белорусских уладов, а адукации с репетиторством, ну, это просто так себе история.
0: Это рынок. Это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке. Соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения. А не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
1: А який твой отказ, як репетиторки, господару Іванцу?
0: Мой ответ такой, господар Іванцу, будет такой, что господар Іванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно, как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометры, чтобы они не показывали высокую температуру.
2: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
3: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек. Потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка. А к репетиторам идут. Значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Іванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования и так далее и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов, и мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете. Да? Унизительное отношение. И сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди. Да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично. Он же ведь может за это получить, собственно... Ну, действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Іванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся бы. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... Не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Іванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса. попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой на самом деле вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тут винтик, который просто, ну, вот транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство – это же и есть вот эти вольницы в понимании государства, которые не позволяют всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
2: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
4: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
5: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот і рэакцыя, думаю. Колькі можна? Што вы да мне прысталі?
5: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія звязны, знакомы, і яны бы хацелі і дальше это получаць.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актор Том Холланд можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за ролю Пітэра Паркера ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень». Пра гэта паведаміла выданне «The Wrap». Паводле звестак, ганарар Холланда складае не менш за 20 мільёнаў долараў, што на 10 мільёнаў больш за яго выплату ў папярэднім фільме серыі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». Асноўная частка будучага заробку актёра звязаная з бонусамі ад сусветных збораў. Пры гэтым верхняй мяжы ў гэтых выплатаў няма. «Чалавек-павук. Новы дзень» ўжо сабраў у кінатэатрах больш за 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і зрабіў гэта ўсяго за 3 тыдні. Фільм стаў адным з самых паспяховых праектаў Marvel і Sony, а Холланд – адным з самых высокааплатных акцёраў у франшызе. Для параўнання, за першую ролю «Чалавека-павука» у першым мсціўцы супрацьстаяння ў 2016 годзе акцёр атрымаў каля 250 тысяч долараў, за наступны фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» ўжо 500 і «Далёка ад дома» 4 мільёны і «Няма шляху дадому» каля 10, як мы ўжо згадвалі. Выданне таксама азначае, што кар'ерная траекторыя Холланда нагадвае шлях іншага актора – Роберта Дауні-малодшага. Пасля першага фільма «Марвел» акцёр тады паступова дамогся шматмільённых гонарараў і буйных бонусаў ад касавых збораў. 88-гадовы рэжысёр Рыдлі Скотт не плануе завершаць кар'еру. Аўтар «Чужога» і «Гладыатара» заявіў выданню «The Hollywood Handle», што сама ідэя сыходу на пенсію яму непрыемная. Цытата: «Я пагарджаю ідэі ўсё кінуць», – сказаў брытанскі рэжысёр. Скотт працягвае працаваць і рыхтуе да выпуску новы фільм – постапакаліптычную драму «Сузор'я сабакі». Карціна выйдзе ў замежны пракат 28 жніўня. Падзеі фільма разгортваюцца ў будучыні, дзе вірус знішчыў большую частку чалавецтва. Галоўны герой, Хік, ён пілот, які страціў жонку, жыве на закінутым аэрадроме ў Каларада разам са стралком Бенглі. Іх жыццё змяняецца пасля сустрэчы з групай марадзёраў. Галоўную ролю ў новым блакбастары Скотта выканаў Джэйкаб Эларді. У ім таксама зняліся Маргарэт Коллі, Гай Пірс, Бенедыкт Вонг і Джош Броулінг. Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скотта, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Тейлор Свіфт, Гары Стайлза ды іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у ЗША. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка «Midnight» Taylor Swift, альбом «Scorpion», выпушчаны Дрейкам, і «Harry's House» Гары Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа: «Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна». Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце уважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычным беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна испортіць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. у нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент — все, что связано с инфраструктурными проектами. Они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан» признано террористической организацией рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи. И речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать, я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. А во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу, потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например, я не могу сказать, что оно де юре признано миром. Вот, особенно Организация Объединенных Наций, это отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане, те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал «Талибан» террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, вернее, 5 лет тому назад в это время как раз шли масштабные репрессии.
3: Памятаю, там ж страшные кадры были, коли спробовали за колеса самолета цепляться.
2: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот мы их не признаем террористической организацией. Ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов, талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе, еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами. они нашли общий язык, потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать. Понятное дело, что без санкций правительства сейчас ничего там не делается. Вот приехала большая делегация во главе с министром сельского хозяйства. Но в этой делегации, там всего 13 человек, находятся заместители министров всех ключевых ведомств Афганистана, включая Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Вот что интересно. Но еще более интересный момент заключается в том, что вчера на Белта не было никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу талибам с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны, вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. А даже с такими людьми начинают диалог и отношения.
0: Экспертка по міжнародных адносінах Роза Турарбекова патлумачыла, што прадстаўнікі тэрарыстычнай групоўкі «Талібан» робяць у Мінску.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

не утрымаць. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать. Сосновья шеда не соснёной страты,

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Гомельской области Министерство надзвычайных ситуаций проверить систему оповещения. Те Беларусь рыхтуется до войны. Комментарий Вадима Мажейки. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгры.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Гомельской области 20 жнивня пройдет плановая техничная проверка системы обвестки насельництва, поведомил начальник сектора сувязи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. Поводя его стол, який приводит региональное управление ведомства, это рубится с метой подтримания обсталявания у соправдным стане. При проверках на протягу каля хвили не будет гучать сирена. Никаких деяний от насильництва не потребуется. 28 липня 13-я плановая техничная проверка системы оповещения насильництва прошла у Берестейской области. Берестейская область, якая межує с Украиной и Польщей, является лидером по колькости проверок системы обвестки у этом годе. У помежной с Россией и Украиной Гомельской области проверки проводятся штомесяц. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. По таким заголовкам политолях Вадим Мажейко опубликовал колонку у The Moscow Times. Те саправды, Беларусь рыхтуется до войны и что стоит за милитаризацией краины? Про это расповедая политолях Вадим Мажейко.
4: Колонка в полной степени подопульняя в уголе нашей некие доследующие идеи в сути безпеку от исследования в имя костюшки, что мы робим опошний год. Саправды, на жаль, мушу констатовать, что мы шмат такие идеи в режиму Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробязные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, саправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтовался, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что худшее за все, и при нам сейчас великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словах Мажейки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там у Берести месилась десантная бригада, которая в свой час там штурмовала Кабул. Но, как бы, натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Я так бачу, як ця тенденція зміняється, як роди йде ця мілітаризація.
3: Куди буде накерована нова бригада, покуль невідомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгры. Пресс-служба Александра Лукашенко поведомила у вечера про его віншаванне Андрашу Баку с нагоды обрання на посаду президента Венгры. Минск, поводле его слов, неизменно сыходит с того, что равноправный диалог с уликом национальных интересов обеих держав является тривалым подмурком для саправды пленного супрацовництва. 13 красавіка, віншуючи старшиню опозиційної партії ТІСА Петера Мадзяра з перемогою на парламентських виборах у Венгрії, Лукашенко виказав надію на те, що моцний голос Венгрії на міжнародній арені буде і у далейшому гучати у духу прагматизму, накерованості на підтримання усеагульної безпеки, поваги до усіх народів. Венгрія, як член Євросвязу, формально підтримує санкції Евразвязу супраць беларускіх уладаў, аднак прадстаўлена ў Беларусі на ўзроўні амбасадара. Разам з членам Евразвязу Славакіі, дзе прэм'ер-міністрам з'яўляецца прарасійска настроены Роберт Фіца. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 20 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыёрацыі, да я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас вперше чую. Соло Сайлам, Барановскі, Джей Морс, Рексет, ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра карысць і пра шкоду газаванай мінералкі.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

Американский фонд угонаровал Белецкого медалем заслужения демократии. У Гомельской области МНС проверит систему оповещения. Ці рыхтуется Беларусь до войны? Комментар Вадима Мажейки. Про это да и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях Белорусского радио и рация расскажет Валя Лаевская.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный вот белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Станция. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Міліцыя то была цяпер.
5: Паліцыя.
6: Да, ну,
5: да. Ну, ён быў такі добренькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго папрасілі. Попросили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила, а он был заштрахован. И нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно. Была молодая яна, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские у 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не пачуеш, бывала. Не. Ругнуўся, табе злот штрафу напішуць. Тут же паліцыя была в этом доме. Во.
7: Дзе згарэў?
5: Во, не, во радам, дзе часы жылі. Паліцыя тут была.
7: Які дом? Вот это следующий дом?
5: Да, вот этот. А дзе клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали, военные.
7: Пагранічнікі?
5: Да. 12-та была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу и не вернулся. Все.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
8: 1936 года. Постройки.
9: Да.
8: Ее построили. Ну и здесь было... При Польше жило в Леонполе около 2000 человек. Здесь было... Больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Замок таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
5: Там стояла вышка колодвины. Наши военные, ну, всегда патруль стоял. Поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Понятно. И это было 17 сентября. Ну. Как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал схвалились. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этом военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там сделал. И ему распороли живот, грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думаю, отвоюсь. И он мучительно умирал. А ты все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, надежу давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
4: А мы с Лавонпала падаем się на wschód. Tylko 22 kilometry od Siul znajdujesz Wierzchni Dźwińsk, jaki miał już zupełnie inną sowiecką historię.
3: Kiedy wyciekajecie się z współczesnym Wierzchni Dźwińskiem i jego życiem za Sowietami, to słuchajcie Уздовж поділеної Білорусі уже завтра.
2: Радіорація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

Американский фонд угонаровал Бялецкого медалем заслужения демократы. У Гомельской области, якая мяжует с Украиной, проверят систему оповещения. Ці рыхтуется Беларусь до войны, комментар Вадима Мажейки. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦ, расскажет Валя Лаевская.

0: Беларусь приеду, и мне вось на той же кассе будут казать, что можете говорить нормально. Вось, у меня прям такие, ведаете, как холод по скуры, когда я вспоминаю все это, такие вось, ну, хамское ставление такое нахабное до белорусчины, до белорусов. Но питание, конечно, як, что там далей будзе, і ну і калі магчымасць будзе вярнуцца, ну мне няма куды вяртацца, бо мне ну шмат чаго змянілася ў жыцці. І ну я спрабую зараз усталяваць жыццё тут, таму што я жыву адным днём. Ну я не буду планы, таму што я ведаю, што жыццё ідзе зараз. Было гэта ўжо прайшло, а будучыню мы не ведаем.
1: Адносна асяроддзе, ось ці ёсць у цябе нейкія сябры, беларускія мастакі? От беларускіх мастакоў досыць шмат. Я думаю, што і ў Варшаве іх досыць шмат. Як ты з імі кантактуеш ці не?
0: Кантактую. У мяне сябры з дзяцінства мастакі. І у нас ўвогуле супольнасць добрая. У нас я, вось, напрыклад, арганізаваў супольнасць. Мы спортам займаемся. Збіраемся 3 разы на тыдзень на турнікі. Подтягиваемся, мацуем тело, дух.
1: Это как Пит Павлов?
0: Ну, Пит Павлов это Пит Павлов. У нас такое, у нас международное, у нас и украинцы, и поляки, и азербайджанцы уже додались. Причем разные взрослые, там комусь 57, комусь 33, комусь 20 с копейками. И ну, мы обмениваемся опытом, у нас не только мастаки, и программисты, и будовники, и разные профессии, и вельми цікаво, и все люди, они некие, у них есть нечто такое, вот, туды приходят люди цікавые, кто, вот, ну, кто не подходит, они ну, пару разов пришли, и все, а застаются все. Мы паміж сабой знайшлі некія сяброўскія такія адносіны, спорт, ён аб'ядноўвае, таму што вось, напрыклад, мы чытаем антычных філосафаў, да, а антычныя філосафы яны мацаваліся і філасофствавалі. У нас тое ж самае. Ну, вельмі спасае, выратоўвае ад дэпрэсіі. Ну, можна взять и пить, палить и казать, як все дрянно, можно ну, быть моцным, прыгожим и жыццёва радостным, потому что, коли у тебя моцная цягліца, у тебя и здоровье доброе.
1: А у Польши, як и у Беларуси, есть творчие союзы мастаков. Ці ты потрапил в эти союзы, ці ты плануешь уступить у них, ці ты ведаешь про их?
0: Я в союзе польских мастаков, артистов пластиков, польских. Меня с белорусского выключили в 24-м годе, в 23-м, я уже не памятаю докладно. Я вступил в польский. Вот.
1: И что он тебе дает? Не...
0: Ну, выставы агульные, удел, каталоги робить. Ну, с майстерами тут, конечно, так себе. В Беларуси был великий плюс, что были майстерни. Але, ну, может, что-то еще изменится, и, ну, можно в разные музеи бескоштовно ходить. Розныя мерапрыемствы. Ну, я просто в основном в выставах удзельнічаю. Мне так хадзіць, тусавацца дзесьці няма часу, бо трэба ўтрымліваць сям'ю. Ну, і плаціць за мешканне зноўку. Это такая глыба, якая цягне цябе, ну, што трэба вось прыземляе вельмі моцна.
1: А ты сочыш за тымі падзеямі там у культуры ў Беларусі і з творчым саюзам мастакоў, што адбываецца ў Беларусі?
0: Мне на самой справе на початку было больно на это все глядеть в плане, что, ну, коли тебя выкидывают с краины, я выдалю все вот эти, был подписанный на Палац мастацтва, там на розные Арт Мінскі, я выдалю все, потому что меня там нема, ну, меня это кранало. Робило болючее, коли ты в выгнании, ты у чужой краине, по сутности, а там люди ходят, ну, такая ситуация, есть политвязни, а люди ходят с келишками просека и робят выгляд, что все зашибись. Ну, я не могу на такое глядеть, я повыдалялся, не хочу сочить. Я вот с одного боку треба махчим, а с другого боку, ну, мне потребна психологичная моц, как вытягивать все тут, и семью, и творчесть, и працу. Тому, что коли я буду рефлексовать, то ну, ничего доброго из этого не будет.
1: Все ж таки мы мусим разуметь, что те подеи, которые отбываются в Беларуси, те жахливые подеи, все ровно прийде им конец, все ровно Беларуси усталюется, ну, нормальное житё. Як ты сам для себя вызначаешь

жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День не дрыжачей рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 20 жніўня 1949-го народился

0: сторонки истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Radio Racja. Racja.com.
1: Зима, в варежке шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что ходу хутка к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки. Выхожу согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не.